Они рассказывали, что атаковали вертолет и выстроили в полдюжины деревянных домов и назвали свое селение «Новая надежда». От ближайшего миномета поселка Ми-30. По словам Якова, то население состояло в религиозных несогласиях. По сути, все...

обосновались здесь до лет людей, выстроив полдюжины деревянных домов и назвали свое селение «Новая Надежда». От ближайшего миномета в поселке Мир-30. По словам Якова, население населения состояло в религиозных несогласиях. А тут и все...